Лашо десай тавем бахтале, ромалиша ворале. А десси жоя тай кудо значиту маро май драгуша воренго програмо Радио Романо. Тай ме консимту менца, десса нда студио сим у Адам Парно Шопе. А десу нена дуй парамича андеша воренго програмо, та десу нена ек парамича па екшаво кай бушол Ягало. Найке си фоли вай варисус. Тај шунена е кавер парамича па маро фаворито Налли Колсон. Кадо би идинте шунена джесан да джесутно Радио Романо ша воренго програмо на Жанкатик, ке минджар лелпе.

Лашо десай тавем бахтале, ромалиша ворале. А десси жоя тай кудо значиту маро май драгуша воренго программо Радио Романо. Тай ми консим туменца, а десан да студио сим у Адам Парно Шопе. А дешунена дуй парамича андеша воренго программо, та дешунена ек парамича па екшаво, кай бушол ягало. Найки си фоли вай варисус. Тај шунена е кавер парамича па маро фаворито Налли Колсон. Кадо би ирите шунена джесан да джесутно Радио Романо ше воренго програмо на Жанкатик, ке минджа рълпе.